Горю сам там, где ни светла нема. Со сенома люди тужних успомена. Када ме упаду, стигал твой глаз и тужена рука.